0: Грян, Ешик, Ти, Зеленый, Ве, Ахдер, Верджи, Брасинос, Ри, Хрум, Три,
1: Грайнд, Кест, Урулада,
0: Верде.